за клипом. Барбес, Барбес, хороший шмар. Барбес, Барбес, я в ухах. Барбес, Барбес, Барбес, Барбес, Барбес, Барбес, Барбес, Барбес, Барбес, Барбес, Барбес, Барбес, Барбес, Барбес, Барбес, Барбес, Барбес, Барбес, Барбес, Барбес, Барбес, Барбес, Барбес, Барбес, Барбес, Барбес, Барбес, Барбес, Барбес, Барбес, Барбес, Барбес, Барбес, Барбес, Барбес, Барбес, Барбес, Барбес, Барбес, Барбес, Барбес, Барбес, Барбес, Барбес, Барбес, Барбес, Барбес, Барбес, Барбес, Барбес, Барбес, Барбес, Барбес, Барбес, Барбес, Барбес, Барбес, Барбес, Барбес, Барбес, Барбес, Барбес, Барбес, Барбес, Барбес, Барбес, Барбес, Барбес, Барбес, Барбес, Барбес, Барбес, Барбес, Барбес, Барбес, Барбес, Барбес, Барбес, Барбес